0: Vous écoutez La Contemporaine sur francemusique.fr.
1: R, chat, chat. Приказ по армии искусств. Канитель от стариков бригады. Канитель одну и ту ж. Товарищи, на баррикады. Баррикады сердец и душ. Только тот коммунист истый, кто мосты к отступлению сжег. Довольно шагать, футуристы. В будущее прыжок. Паровоз построить мало. Накрутил колес и утек. Если песнь не громит вокзала, то к чему переменный ток? Громоздите за звуком звук вы. И вперед, пая и свища. Есть еще хорошие буквы. Р, ша, ща. Это мало построить парами, распушить по штанине канты. Все совдепы не сдвинут армии, если марш не дадут музыканты. На улицу тащите рояли, барабан из окна багром. Барабан, рояль раскрояли, не чтоб грохот был, чтоб гром. Это что, корпеть на заводах? Перемазать рожу в копоть? И на роскошь чужую в отдых? Осовелыми глазками хлопать? Довольно грошовых истин. Из сердца старое вытри. Улицы наши кисти. Площади наши палитры. Книгой времени тысячелистой. Революции дни невоспетые. На улице футуристы. Барабанщики и поэты.
2: Ça fait du bien parfois de se rendre compte que les artistes russes, même sous le joug de l'idéologie quelconque, ont pu jouer un rôle dans l'avant-garde sonore, comme le témoigne cet extrait du texte d'un poème de Maïakovski. Mais bon, un mouvement de Monedas de Hierro de Martin Matalon, nommé Lecture, est un peu plus contemporain et toujours tourné vers le monde de littérature, car cette commande de l'IRCAM de l'année 1992 a été utilisée pour une installation consacrée à Jorge Luis Borges, organisée par le Centre Pompidou.